океане не любят слабых, здесь не в помощь любые боги. С океаном лишь сильные, сильные сладить смогут. Океан в тебя шторм прицелит, блится пеной выстрелят волны. В океан

океан кораблик качать. Самый легкий и самый хрупкий, на него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят меня расти. По маршруту мечты.

я ее встречаю в одном и том же месте. Всегда хочу сказать ей, что нравится она. Но как найти мне смелость, но как найти мне храбро